Одинок, если ты моих колей не намокнем и высоко поднятый комик. Я один в поле воин.